0: من لگال زور برس کاغنی کیتام کاغنی کیتام کاتو باش
1: چونی قربانی
0: باشی ترکیه چون ابینی
2: Изначально я приехал в Турцию, чтобы смотреть.
3: Демека аманжма, гэште кэмбо Турчия лэгал хэзанэкам. Аш набуным бэ эрэ лэрэгэй сэркэдни драма фни макану обу. Шуэна межу якани Турчия зо сэрэнз ракэж мунлам. Барасти зор тайбэд бун. Халки Турчия миуан досну зор башан. Ва Турчия улаты гифрэна тэвэйо пабэнди культуру наритакани хоянэн. Лэм парка амши лэпчуканы зор жуанэн. Кат як дэна лэймро вакану дэстян лэдэдэйту зор пэан хошо натрсэн.
0: بعام شارکا خوشا گرایی بناو گرکا کانیتو.
2: Это очень атмосферный и старинный город.
3: Шарики зиндуа. Вам межуй кикони хе. Вакашакаш изор зор хоша. А меж дебета хокари ау имро вакан серданием шарапкан.
2: Очень подвижный город. Здесь постоянно что-то происходит.
3: Ам паркашони ки каравала хо джумузоли ки зори хе. Барасти амашти ки сенжракеша бо эма.
2: Очень интересно.
0: Русия хочет ли Ревания?
2: Для меня в первую очередь.
3: Волн Русия джуантре лехму улатик. Башшари Истанбул. Дуан джуантрин шуэн лаймен. Парасти тайбет.
2: Поразителен. Просто необыкновенен.